0: 强化科学管理，让安全永远第一。
1: 这里是北安综合广播 FM 93.9。
2: 저는지금조선전선향해서북안전함라디오를듣고있습니다
3: Здравствуйте всем! Радиокомплекс 北安, удовольствие для ваших ушек!

0: 是北安综合广播 FM93.9。
1: 저는지금조선조선향해서무관정함라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радиокомплекс Пэйан. Удовольствие для ваших ушек.
3: Download Himalaya application, and you can listen to Pẹ́ẹ́n Radio at any time, at any place.
0: 当收听成为乐趣和习惯，便无论咫尺和天涯。北安综合广播，请您继续收听。